Постнические подвиги понесли си, и страдалческим венцем увязался си, с безплотним бо враги в телеси борясь, и воинства их не излагал.

0: Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва, не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на уния, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото над Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог, Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме. Заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които гнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизи в съд с Твоя раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влизи в съд с Твоя раб. Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, нини и присни му веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Упование наше, Господи, слава Тебе.
1: Миром, Господу, помолим си я.
0: Господи, помилуй.
1: Послишне мир и спасени душ наши, Господу, помолим си я.
0: Господи, помилуй.
1: О, мира всего, мира богостояни, святих Божих църква и съединени се, Господу, помолим си я.
0: Господи, помилуй.
1: Светем храме се ми с верою богоговеним и страхом Божим ходящих вон, Господо, помолим си я.
0: Господи, помилуй.
1: О святейшем отце нашим Даниле, митрополите Софистем и патриарсе, българстем, честнем, презвитерстве во Христе, дяконстве, о всем причте и люде, Господо, помолим си я.
0: Господи, помилуй.
1: О богочестивен православнем българтем народе, о Христо, любиваме го воинстве, Господо, помолим си я.
0: Господи, помилуй.
1: О пособити покорити под нози всякого врага и супостата, Господо, помолим си я.
0: Господи, помилуй.
1: О града сем всяком граде стране и верю живо штигни, Господо, помолим
0: Господи,
1: си я.
0: Господи, помилуй.
1: О богорастворени воздухово изобили подовземник и временник мирни, Господо, помолим си я.
0: Господи, помилуй.
1: О плавающих, пътешествующих, недугующих, страждущих, пленених и спасени, Господо, помолим си я.
0: Господи, помилуй.
1: О избавите се нам от всяки скорби, гнева, беди и нужди, Господо, помолим си я.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоею благодатию.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владицу нашу Богородицу и присну Деву Марию со всеми святими поменувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предади.
0: Тебе, Господи.
1: Яко подобает Тебе всяке слава, чест и поклонение от Своя Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
0: Амин. Исповедайте се, Господи, яко Бог, яко во век милосте го. Бог Господ и явися нам, благословен гради во имя Господне. Обише, че обидошим именем Господним, противлях се им. Бог Господ и явися нам, благословен гради во имя Господне. Не умру, но жив буду и повем дела Господня. Бог Господ и явися нам, благословен гради во имя Господне. Камене Гоже не брегоша, зиждущи се биз во главу угла. От Господа бист се ест дивен в очи сех наших. Бог Господ и явися нам, благословен гради во имя Господне. Святих мучеников изправление небесния сили, преудивиша ся, яко в теле смертне, без телесна го врага, силою Христа подвизавши ся добре, победиша невидимо и моляця Господу помилувати са душам нашим. Тебе, Отче, известно спасе ся еже по образу, при Бог крест последовава си Христу, идея учила си, презирати убопот, преходит во прилежати же от души, вещи безсмертней, тем же и со ангели с радуеця, преподобне Козмо, Дух Твой, слава Отцу и Сину и Святому Духу, правило вери и образ кротости, воздержания учителя, явите стадо Твоему, я живеще истина. Сего ради стяжала си смирение високая, нищетою богатая. Отче свещено началниче Мартине, моли Христа Бога, спасти ся душа на чин. Мини ни присни у веки веков, амин. Воспитавшейся во храме, во святая святих, одеянной верою и премудрости, и безмерним детством, архистрати Гаврил принесе с небесе целувание, и еже радуйся, радуйся, благословенная, радуйся, препрославленная, Господ с тобою.
1: Паки миром, Господу, помолим си.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владицу нашу, Богородицу и присну Деву Марию.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Со всеми
1: святыми, поминувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предади.
0: Тебе, Господи.
1: Яко Твоя държава и Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа ни

0: Величи душа моя, Господи, и возрадува се дух мой. О Боже, спасе мое, честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Бога слова рочую, сущую Богородицу, тя величае, яко призрена смирение раби своя, себотнина обожат мя вси роди, честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Бога слова рочую, сущую Богородицу, тя величае. Яко сотворим невеличие силни, и свято име го, и милост его, в роди родов боящим ся его. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Бога слова рочую, сущую Богородицу, тя величае. Сотвори държаво мишцею своею, разточи гордия мислию сърца и честнейшую херовим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Бога слова рочую, сущую Богородицу, тя величае. Низложи силния су престол и вознесе смирения, а чущи изпълни благ и богатящия ся отпусти и чти. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Бога слова рочую, сущую Богородицу, тя величае. Восприят Израиля от рука своего, помянути милости, яко же глагол к отцем нашим, Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Бога слова рочую, сущую Богородицу, тя величае. Каменне рукосечни отнесе комия гори тебе, Дево, крае уголни отсече ся Христос, совокупиви растоящая ся естества, тем веселяще ся, тя Богородице величае.
1: Паки миром, Господу, помолим си.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоею благодати.
0: Господи, помилуй.
1: Пресветую, пречистую, преблагословенную, славную Водицу, нашу Богородицу и пресну Деву Марию.
0: Пресветая, Богородице, спаси нас. Со всеми святими
1: поменувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христо Богу предадим.
0: Тебе, Господи.
1: Яко те хвалят сега

0: Твой Бой се же милувати и спасати ни Боже наш Тебе, славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу нине и присно и во веки веков.
1: Амин. Содея них мою лютих, помишляя безместная, к Твоим прибегаю щедротам, митаря подражая и будницу слезившую, и будного Сина, тем же и припадаю Ти милостивен, прежде даже не осудиши мя, пощади мя, Боже, и помилуй мя. Изпълнихом се за утра милости Твоя, Господи, и възрадовахом се, и възвеселихом се. Во вся дни наше възвеселихом се, за дни в няже смирилния си, лета в няже видихом злая и призри на раби Твоя, и на дева Твоя, и настави сини их. Беззакония моя презри, Господи, одеви рождеся, и сърце мое очисти, храм си е Творя святому Твоему духу. Не отрини мене от Твоего лица, безмерную имея велию милост. И буди светлост Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших изправи на нас, и дел рук наших изправи. По Христе пострадавше, даже до смерти, о, страстотерпци, мученици, души Бо имате на небесех в руце Божи, и по миру всему почитай ми, суд ваша мощи, свещеници поклоняются, и люди е все, радующиеся, согласно вопием, сон честен пред Господем, смерть преподобних Его. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ни присни во веки веков. Амин. На тя упование Богородице возложихом, чаяния да не отпаде, отпаден, спаси нас от бед, помощнице, неудоуме меми, и сопротивних совети разури, Ти буе си наше спасение благословенная. Благо е да славим Господа и да възпяваме Твоето име Всевишни, сутрин да възвестяваме милостта Ти, истината Ти всяка нощ. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ни присни во веки веков. Амин. През Святая Троица, помилуй нас, Господи, и очисти грехи наши. Владико, прости беззакония наша, свети, посети, изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ни присни во веки веков. Амин. Отче наш, и живи си на небесех, да свети ци име Твое, да приде царствие Твое, да бъде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни даж нам днес, и остави нам дълги наши, яко же и ми оставляем дължником нашим. И не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, нине и присно и во веки веков.
1: Амин. Светих мученик, изправлением небесния, сили преди вишеся, яко в теле смертне, безтелесна го врага, силою креста подвизавшеся добре, победиша невидиму и моляться Господу помиловати ся душам нашим. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, в Тебе, Отче, известно спасе ся еже по образу, при Бо крес последовала си Христу, идея учила си презирати убоплот, преходи дво, прилежати же от души, вещи безсмертни. Тем же и со ангели с радуеця, преподобне Козмо, Дух Твой. И нини присни во веки веков, амин. Правило вери и образ кротости, воздържания учителя, явите стадо Твоему, я же веще истина. Сего ради стяжава си смирением високая, нищетою богатая. Отче свещено, началниче Мартине, моли Христа Бога, спаси се душа наши.
0: Благословено царство Отца и Сина и Святаго Духа ни не присно и во веки веков.
1: Амин.
0: Миром Господа помолим си.
1: Господи помилуй.
0: Освишне мире и спасени душ наши, Господа помолим си.
1: Господи помилуй.
0: Умирим се го, мира Богостояни святих Божих църква и съединени се, Господа помолим си.
1: Господи помилуй.
0: От святем храме се ми изверил богоговением и страхом Божим ходящих вон, Господа, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: От святейшим оцен нашим Даниле, митрополите Софистем и патриарце българстем, честнем презвитерстве во Христе, дяконство всем причте и люде, Господа, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: О богочестивен православен българтем народе, о христолюбивеме го воинстве, Господа, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: О пособити покорити под нози, всякого врага и супостата, Господа, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: О граде сем, всяком граде стране и верю живощи гни, Господа, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: О богорастворени въздухово изобили подовземник и временник мирни, Господа, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, пътешествующих, недугующих, страждущих, пленених и спасени, Господа, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: О избавите се нам от всяки скорби, гнева, беди, нужди, Господа, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Застъпи и спаси, помилуй, съхрани нас, Боже, Твоею благодати.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною Владицу нашу Богородицу и присну Деву Марию.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Со всеми святими поменувши сами себе и друг друга и весь живот наш. Христу Богу предади.
1: Тебе, Господи.
0: Яко подобай Тебе всяка слава, чест и поклонение Отцу и Сину и Святому Духу нине и присно и во веки веков.
1: Амин. Молитва ми, Богородици, спасе, спаси нас. Молитва ми, Богородици, спасе, спаси нас.

0: Паки, паки миром, Господу, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоею благодатию.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную Водицу, нашу Богородицу и присну Деву Марию.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предади.
1: Тебе, Господи.
0: Яко Твоя държава и Твое царство и сила и слава.

ти венци, поющия ти, алилуя, спаси ни, Сине Божий, восвяти ги, венци, поющия ти, алилуя, спаси ни, Сине Божий, восвяти ги, венци,

Не и присно и во веки веков. Амин. Единородни Сине и Слове Божи, безсмертен си, изволи ви спасение нашего ради, вопотити ся от Светия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во човече вися. Разпни ся же Христе Боже, смерти и смерть поправи, един си Святия Троици, с прославляем и Отцу, и Святия.

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоею благодатию.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владицу нашу Богородицу и пресну Деву Марию. Со всеми святыми помилуйше, сами себе и друг друга и весь живот наш. Христу Богу предади.
1: Тебе, Господи.
0: Яко благи, че увек любец, Бог е си и Тебе, славу Василаем Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно и во веки веков. Води ко Господи, Господи, да се чини.

сили пре, удивишеся, яко в теле смертнем, безтелесного врага, силою Христа, подвизавшеся до...

0: Тебе, Отче, известно спасе ся еже по образу, при покрес последовал си Христу, идея училе си презирати убопо, преходи дво прилежати же от души, вещи безсмертней. Тем же и со ангели с радуеця, преподобне Козмо, дух Твой. Правило вери и образ кротости, воздержания учителя явите стаду Твоему, я же веща истина. Сего ради стяжава си смирением високая, нищетою богатая, Отче свещено началниче Мартине, моли Христа Бога, спасти ся душам наши. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, пустинно е и безмолвно е житие возлюбивши, и вослед Христа жениха Твоего усердно потекши, и того благое и го воюности Твое вземши, крестним знамением, мисленим врагом, мужески вооружившися, постническими подвиги, постом и молитвами, и слезними каплями углия страстей угасила еси, достославная Параскево. И нине в небесном чертозе с мудрими девами предстоящи Христу, моли о нас, почитающих, честную память Твою, и ныне присну веки веков, аминь. Предстательство Христия непостидно е, ходатайство ко Творцу непреложно е, не презри грешних молений гласи, но предвари, яко благая на помощ нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почти ся на умоление, предстателствующи присно, Богородице, чтущих Тя.
1: Господу, помолим си я.
0: Господи, помилуй.
1: Яко святе си Боже наш Тебе, славу восилаем Отцу и Сину и Святому Духу нине, присно е во веки веков.
0: Амин. Свети Боже, Свети Крест.

Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святи бессмертни, помилуй нас. Святи Боже,

0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Ще молим всеобщих и добродеящих, възсетемеца, честнем крамесем, труждаещих се, поющих и предстоящих людей, ожидаещих от Тебе велики и богатия милости.
0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Яко милостиви човеку любец, Бог е си и Тебе, слава во сила и Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно и во веки веко.
0: Амин.
1: Помолите се, оглашени, Господе ви.
0: Господи, помилуй.
1: Верни оглашеник, помолим се да Господ помилуй ти.
0: Господи, помилуй.
1: Огласетих словом истини.
0: Господи, помилуй.
1: Открити ме Евангелие правди.
0: Суденитих
1: свете и съборни апостолсте и църкви.
0: Господи, помилуй.
1: Спаси, помилуй, заступи, съкрани.

0: Дай ти с нами славят пречестно и великолепо има Твое Отца и Сина и Святаго Духа нине, присно и во веки веков.
1: Амин.
0: Паки мирум Господу, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи и спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твое, и благодати.
1: Господи, помилуй.
0: Премудро, сяко да поддържава Твое, всегда храним и Тебе, слава Му си лаем. Отцу и Сину и Святому Духу ни не

0: Изпълни молитва наша, Господе Вим.
1: Господи помилуй.
0: О предложение честних дарей, Господо, помолим си.
1: Господи помилуй.
0: О святем храме сем изверил богоговеним и страхом Божим ходящих вон, Господо, помолим си.
1: Господи помилуй.
0: О избавите се нам от всяке скорби, гнева, беди и нужди, Господо, помолим си.
1: Господи помилуй.
0: Застопи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію.
1: Господи, помилуй.
0: Днес Його совершенна, свята, мирна і безгрешна, у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела, мирна, верна, наставника, хранителя, душі, телес наших, у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших, о Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мирам мирови, о Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончатие, о Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Християнски кончини живота нашего безболезнени, непостидни, мирни и доброго ответа на страшним судищем.

0: Богородицу нашу, Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
0: Щедротом единородного Сина Твоего, с ним же богословене си, со пресвятыми Богими, животворящим Твоим Духом, ни не

0: разделней.
1: Победною песен поюще, вопиюще, взивающе и глаголюще.
0: Свят, свят, свят, Господи.

0: Тебе
1: благодарим, Господе,
0: и молим Ти, Боже, Боже наш.
2: Изрядно, о пресвятей, пречистей, преблагословенней, славней Владичице нашей Богородице,

0: Sustoyo Bogorodicu Tia Velica
1: Первик помени Господи Святейшего Отца нашего Даниила, митрополита Софийского и патриарха Българского. Его же даруй святым Твоим церквам, мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, правоправяща Слово Твое истини.
0: И всех, и вся.
1: И даш нам единным юсти, единным сердцем совити, воспевати пречесно и великолепо имя Твое, Отца и Сина и Святаго Доканине, присно и во веки веков.
0: Амин.
1: И да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всем и вами.
0: И со Духом Твоим.
1: Я святи поменувши паки миром Господу помолим си.
0: Господи помилуй.
1: О принесених и освещених честних дарей Господу помолим си.
0: Господи помилуй.
1: Яко да че увеку любец Бог наш прием во святи при небесни и мислени свой жертвенник во воню богоукане духовного вознес послед нам божествено благодат и дар Святаго Духа, помолим се.
0: Господи, помилуй.
1: О, избавите се нам от всяке скорби, гнева, беди, нужди, Господо, помолим се.
0: Господи, помилуй.
1: Застопи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже.

Щедрота ми, че увеколюбим единородного Сина Твоего, с ним же благословене си, со пресвети ми Боги ми животворящим Твоим Духом, ни не е пришло.

0: Боже, люди Твои, благослови достояние Твое.
1: Видехом свет истини, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, неразделни Троице поклоняемся, табо нас послаест.
0: Всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Амин, да исполнят се уста наше хваление Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас, причастити се святим Твоим, божественим, безсмертним и животворящим тайнам. Соблюди нас во Твоей святини, весь день поучати се правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя!
0: Прости, примши, божественник, святих, пречестних, безсмертних и небесних и животворящих, страшних христових тайн, достойно благодарим Господа!
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатью!
1: Господи, помилуй!
0: Ден ве совершен, свят, мирен и безгрешен, спросивше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христо Богу предади.
1: Тебе, Господи.
0: Яко Ти си освещение наше и Тебе, славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно и во веки веков.
1: Амин.
0: С миром изиде.
1: О имени Господни. Господи, помилуй.
0: Господи, освещай на Тео побаващите, спаси люди Твои, благослови достояние Твое. Изпълнение Церкви Твоя, съхрани от свети, любещи и боголепие, дома Твоего Ти, тъй го спросваме Божествено Твоя сила, но остави нас побаващих на Тя. Мир, мирови Твоему дари, Церквам Твоим, свещеником народу нашему, христолюбивому войство и всем людям Твоим. Яко всяко деяние, благо и всяк дар, съвършен си, че е от Тебе, Отца, Свето от Тебе, слава, благодарение и поклонение, воссилаем.

0: Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, милу Тего, да приведе на вас това Богу, да те чуви, кой любим се, Галиле, Христо и во веки веков.
1: Амин.
0: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини, присми во веки веков, амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Господи Исусе Христе, Боже наш,

На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого».

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахфани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух.

0: гресе.
1: С човеки делающи ми беззаконие и не сущуся со избрани ми их, накажет мя праведник милостию и обличит мя, ележе грешна года не намастит глави моя, яко еще и молитва моя во боговолених, пожерти бише при камени судих, услышат ся глаголи мои, яко возмогоша, яко тоща земли, проседе ся на земли, растучише ся кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя оповакне ути ми и душу мою. Сохрани ме от сети и уже суставиша ми и от соблазън делающих беззаконие. Път от во мрежу свою грешници един не съм аз, донде же приду. Гласу моим ко Господу возва, гласу моим ко Господу помолих ся. Пролию пред ним моление мое, печал мою пред ним возвещу. Негда исчезати от мене духу моему, и ти познаве си стези моя. На пути сем по нему, уже хождах, скрише сетне, смотрях одесную и возглядах, и не безнаяй мене. Погибе бегство от мене, и не взискаяй душу мою. Возва к Тебе, Господи, рек, Ти еси упование мое, час моя еси на земли живих. Вон ми молению моему, яко смирих ся зело, избави мя от гонящих мя, яко крепише ся паче мене. Изведи из темници душу мою, изповедати ся имени Твоему, мене ждут праведници, донде же воздаси мне. Изгубини возва к Тебе, Господи, Господи, услиши глас мой. Красуйся, то не радуйся и веселися, обител и верская, се Бограде чудная икона, Богоматере, ангели по морю дори носима, светом неизреченим сияющи, мрак скорбе и печали прогоняющи, и всех лучами своей милости озаряющи, да будут уши твои внемлющи гласу моления моего. Тебе припадают, Господже, иноков лици, постников сусловия и любезно взирающие на святую икону Твою вопи.

на радуста тону, на ограждение обители и верски, и всем християнам во утешение. От стражи утрения до нощи, от стражи утрения да уповает Израил на Господ. От стражи утрения до нощи, от стражи утрения да уповает Израил на Господа. Богородице Дево, държавная помощнице, ни не убител и верская, от Тебе е хвалиця и веселиця, и мощитя заступницо непостидно, истину нерушимо, основание непоколебимо, стража неусипна, не престай, Госпоже, Твоими молитвами и всегда избавляти обител Твою и вся люди от всех напастей. Яко Господа милости много него избавлени, Той избавит Израиль от всех беззаконие го. Верига ми связуе ми и в темнице заключае ми, изверем снет избавае ми, повешени и стружее ми, во огън же вметае ми, и божественую помощ с небесе приемлюще, непоколебими пребисте, любовью владики спаса всех, и Карпе, и Павле премудри. Хвалите Господа в си езици, похвалите го в си людие. На камени вери утверди в Твое помишление, неуклони мудрование, мученице Папиле. Камено бием, радовася еси, божественому подобяся, мучеников, началнику, архидиакону Стефану, яко служител и яко Божих тайн слуга, яко сочислен мучеником и ангелом собеседник. Яко утвърди се милост Его на нас, истина

Пришествую, ще свидетелства неуклонно, железни обуштам, пригвождай ми врага и губителя, жала всехвални. Сокруши сте тверде и победа ми венчасте ся. Тем вся Христова Церков празднует святую вашу памят, светоносную и благознаменитую.

Свещеся, священо е Твое стадо, карпе, вопие Тебе, проси мира миру, и душа нашим велия милости.

Его, не отрини нас, смирени храб Твоих. Пред пречистою Твоею иконою недостойния молитви приносящих, буди теплая ходатайца о нас грешних, их к Сину Твоему избави нас от всех бед и искушений, да спасай ми Тобою вину вопиет.

0: Благословенную, славную Водицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас. Со всеми святыми
0: помилуй сами себя и друг друга и весь живот наш. Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
0: Якубу Акичеву веку любец Бог и си. И Тебе славу воссылаем Отцу и Сину и Святому Духу ныне и присно.

Помяно имя Твое во всяком роде и роде, отложим верни и печал, себо вторая неопалимая купина –

0: Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини и присни во веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззакония наша. Святи, посети, изцели немощи наши, имене Твое го ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи си име Твое, да приде царствие Твое, да бъде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни, даж нам днес и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа ни не приснуе во веки веков.
0: Амин. Мученици Твои, Господи, во страдани своих венци прияша нетления от Тебе, Бога нашего. И муще Бог крепост Твою, мучителен изложиша, сокрушиша и демонов немощния дерзости, тех молитвами спаси.

0: Тая.
1: Премудрос!
2: Благослови!
1: Всебогословен Христос Бог на сте, да ни не присноје во веки веков!
2: Амин! Утверди Боже, благочестиви Христолюби в български народ, светата православна вяра и тоя свети храм во век века!
1: Пресветая Богородице, спаси нас!
2: Честнешо, херовим и славнешо, без сравнение Серафим, без изсления Бога слава рочую, сущую Богородицу тя величае! Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини и присни во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови.
1: Карпа и Папири, их же памет совершаемый цех, святых помилует и спасет нас. Я помывах и человек, полубер.
2: Аминь.
1: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
2: Аминь. Аминь.
3: Уважаеми слушатели, проследихте на живо богослужението от старинния митрополитски храм Света Петка, град София. Православно радио. Епархийски глас.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил. И, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину

По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам».

Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они

0: 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века».
1: Аминь.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во